эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

Радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: что настоящее.
1: This is Radio Rendezvous. Нижний Новгород's first FM radio station. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: House music. House music.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству NewsNN озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо – теплого течения в Тихом океане. В эти периоды на русской равнине зимы становится теплее, а лето особо не проявляется жарой. Активность Эль-Ниньо, по прогнозам, начнет затухать ближайшей весной.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки. Нейросеть Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о восстановлении дома директоров в Сарове, строительстве логистического центра в Дзержинске, возрождении красной горбатовской породы и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. Российский федеральный ядерный центр выкупил аварийное здание дома директоров в Сарове. Исторический объект восстановят и создадут на его базе филиал музея ядерного оружия. Двухэтажный деревянный дом в коттеджном стиле на улице Давиденко, 5, построили в 1947 году. В разные годы в нем жили директора КБ-11 и ВНИЭ. В 21 веке дом был продан частному лицу, у которого потом был изъят из-за ненадлежащего содержания. К 2026 году здание было практически полностью утрачено после пожара. В конце августа Нижегородское Минимущество провело торги по объекту. В итоге здание выкупил его исторический владелец ВНИЭ, который и займется реставрацией и восстановлением. Проект распределительного центра для нужд торговой сети «Пятерочка» в Дзержинске получил положительное заключение экспертизы. Информация содержится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Проект реализует компания «Альянс НН». По окончании строительства она будет осуществлять управление объектом. Комплекс на Нижегородском шоссе будет включать 2 распределительных центра общей площадью около 60 тысяч квадратных метров с площадкой для хранения контейнеров. Стоимость проекта составит более 5 миллиардов рублей. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Земельный участок под строительство был выбран с помощью инвестиционной карты Нижегородской области. Реализация проекта позволит создать около 1000 новых рабочих мест. Красную горбатовскую породу коров планируют возродить в Нижегородской области при поддержке агрохолдинга «Русское поле». Сейчас поголовье красной горбатовской сохраняется только в одном хозяйстве региона, АО «Горбатовское». Оно составляет 83 головы, включая телят. Замгубернатор Егор Поляков рассказал, что будущее этой исконной нижегородской породы крупного рогатого скота обсудили на рабочем совещании с участием специалистов регионального мультсельхоза, федеральных ученых и представителей агрохолдинга. Уже завершен отбор образцов для генетической экспертизы, проведены молекулярно-генетические исследования, разрабатывается план племенной работы. «Русское поле» планирует подать документы в Минсельхоз России на получение статуса геноподобного хозяйства по красной горбатовской породе для АО «Горбатовская». НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» возможно сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя управления НБД Банка Андрей Ардабьевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
8: Пряной новинкой «Сормово».
7: Чем?
8: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
9: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннк.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News & N рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
11: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
12: Опять ты в телефоне?
13: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
12: У тебя что, все под колпаком?
13: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
10: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросеть Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
14: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Pet Shop Boys открыли новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». И прямо сейчас Серджио Мендес и Black Eyed Peas. Танцуют все. Понедельник. Начало рабочей недели. Нужно подходить именно только так к началу.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7, бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, рассказываем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде прямо сейчас, в понедельник, 8 часов и 24 минуты. В Нижнем Новгороде 4 балла, лишь местами затруднений, как считают специалисты сервиса Яндекс.Карты. Ну, серьезных никаких проблем нет у нас. Обычно по понедельникам именно так. Люди отдохнули, уже никуда не торопятся. А что, бензина? Нет. Ходим пешком. Это прекрасно, кстати. Это здорово нас оздоравливает. Это замечательно. Я сам прошелся сегодня пешочком. Да как здорово. Друзья, если у вас ваша работа находится где-то в 2-5 километрах, ходите пешком. Это, во-первых, здоровье. Во-вторых, это прекрасно. Настроение. Наполняешься силами. Это правда. На себе проверял. Если бы я сам не делал, а советовал? Нет, я сам хожу пешком. Потрясающая осень. Наслаждайтесь, пока есть такая возможность. Ну вот потом будут дожди, будем что-то уже придумывать. А пока гулять и гулять. Ну и, конечно, хотелось бы поздравить с праздником, вот, который вчера отмечали, огромное количество настоящих героических парней, те, кто служили в танковых войсках, потому что День танкиста отмечался именно вчера, и уверен, что ребята отметили его как следует. Наверное, есть свои традиции. Мы поздравляем искренне, это действительно героическая ваша служба. Это здорово. Всем танкистам огромный привет и пожелание здоровья и мира, друзья, всего самого прекрасного. Ну и, конечно же, мы не можем пройти мимо этого праздника и не поставить песню. С огромным удовольствием поставлю песню замечательного Валерия Жукова и группа «Жуки». Естественно, танкист, я думаю, пели вчера многие из вас. Ну что, еще раз с праздником и еще раз мира. «Жуки», «Танкист», «Радио Рандеву». С добрым утром, настоящим, честным, открытым и солнечным. Оставайтесь на нашей частоте 103.4 FM или при помощи разных умных колонок. Обязательно слушайте нас всегда

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И о погоде на данный момент. В Нижнем Новгороде 8 часов и 47 минут. Средняя температура воздуха плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров. Ртутного столба, влажность воздуха 72%, безоблачно, солнечно. Вот сейчас плюс 14, а днем синоптики предполагают, что будет плюс 18 минимум. Так что тепло, друзья.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго снова успокоило нижегородцев насчет бензина. Министерство образования рассказало, сколько платят учителям. Также в выпуске об очередной массированной атаке БПЛА. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News & N рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству News & N озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо – теплого течения в Тихом океане. В эти периоды на русской равнине зимы становится теплее, а лето особо не проявляется жарой. Активность Эль-Ниньо, по прогнозам, начнет затухать ближайшей весной.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросети Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Ну, даже ремиксом невозможно испортить эту песню. Карлос Сантана и Роб Томас. Радио Рандеву открыли новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз Алексей. Давайте послушаем с вами в этом часе музыку, которую нам подарит Дэвин Хелл. Группа «Серьга», Майкл Бубле, Кенни Уильямс, Man at Work, Марио Бьонди, Адриано Челентано, Шаде. Ну и еще ряд замечательных музыкантов. Все сразу имена раскрывать не будем, но обязательно в этом часе расскажем еще и именинниках сегодняшнего дня и поздравим всех тех, кто родились 14 сентября. Друзья, 14 сентября, понедельник. Вы представляете, уже практически половина первого осеннего месяца пролетела. Как летит время! Как оно быстро летит. Куда же ты, дорогой? Притормози, мы еще хотим насладиться этой прекрасной погодой. Мы хотим, чтобы осень такая вот солнечная, как сегодня, тянулась очень долго.
1: Camina descalza sobre la arena tibia. El viento me abraza con su voz antigua. La isla respira, sueña en mi piel. Como un latido que vuelve a nacer.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7, бронь 439-42-63.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не отдельно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

начинаем поздравления. Итак, друзья, мы начинаем поздравлять наших дорогих радиослушателей, которые родились 14 сентября. Друзья, мы желаем вам солнечного настроения, такое же, как сегодня за окном в Нижнем Новгороде. Солнце светит, вот пускай в вашей жизни всегда оно светит, и вас окружают люди, которые дарят именно исключительно такое же тепло. С днем рождения, и расскажем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день, о некоторых из них. Вот, например, в 1847 году в этот день родился Павел Николаевич Яблочков, русский электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель, известен разработкой дуговой лампы, вошедшей в историю под названием «Свеча Яблочкова» и другими изобретениями в области электротехники. В 1902 году в этот день родился Николай Ильич Камов, конструктор вертолетов. Само слово «вертолет» были придуманы им вместе с соратником Николаем Скрижинским, который, кстати, тоже сегодня отмечает день рождения. Он через 2 года родился. И вместе они стали работать. Их первая винтокрылая машина поднялась в воздух в 1929 году, а в дальнейшем главной особенностью вертолетов КБ «Камва» стали 2 соосных винта, вращающихся в противоположных направлениях. Вот такие вот замечательные люди. 2 изобретателя с разницей в 2 года родились в один и тот же день. В 1914 году родился Пьетро Джерми, итальянский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, один из ведущих мастеров послевоенной комедии по-итальянски. В 1960 году он снял сатирическую трилогию, очень популярную «Развод» по-итальянски, «Соблазненные покинутые» и «Дамы и господа» вот входили в эту трилогию. В 1932 году родился совершенно гениальный диктор центрального телевидения, ведущий программы «Время», народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов. Вот таких сейчас действительно совершенно не появляется новых людей. Удивительный голос, конечно, он пленит, и энергия такая прям... Через телевизор все было понятно. В 1944 году родился актер театра и кино, народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов. А в 1947 году Сэм Нилкин, актер, который снимался во всех парках юрского периода, ну или практически во всех, «Охота за красным октябрем», «Сквозь горизонт», «Пасть безумия», сериалы «Тюдоры» и «Острые козырьки», все это он. 75 лет назад в этот день родился Сергей Николаевич Арцебашев, потрясающий театральный режиссер, основатель и художественный руководитель, директор Московского государственного театра на Покровке, народный артист России. Но помимо того, что он гениальный режиссер, он был еще и актером совершенно уникальным. Не снимался он в каких-то главных, там, может быть, больших ролях, но каждая роль, которая, где он бы он ни появился, это настоящее такое законченное произведение, уникальное. Ну, вспомните, «Жестокий романс». Банкир, который заворовался, кассир вот этот вот, который выдавал себя за банкира, Гуляев, это он. Или, например, «Прапорщик Казаков», он же «Дикий прапор СДМБ». Ну, какая роль? Он гений. В 1959 году родился вокалист норвежской группы «Ага» Мортен Хакет. А также, кстати, в этот же самый день, в 1982 году, была сама группа «Ага» образована. То есть на свой день рождения, видимо. А в 1965 году родился Дмитрий Анатольевич Медведев, третий президент России. А в 1969 году всенародно любимый артист Константин Евгеньевич Юшкевич. Это неважно, какие там официальные звания дают. Там дают их обыкновенные чиновники. А люди любят или не любят. Вот, конечно же, Константин Евгеньевич Юшкевич любит очень после фильма «Балабол», вернее, сериала. Он стал абсолютно народным артистом. 45 лет назад. Ух ты, ей 45. Красивый. Очень возраст для женщины. Родилась Эшли Робертс, одна из Pussycat Dolls, а в 1983 году в этот день родилась гениальная певица Эми Уайнхаус. Жизнь короткая, а талант был у нее, конечно, огромный. Очень жаль, что так все быстро закончилось. И в 1985 году родилась Диляра Вагапова, певица, вокалистка группы «Мураками». Еще раз поздравляем всех именинников с днем рождения, желаем вам любви, мира, всего самого наилучшего. И, конечно, мы прямо сейчас организуем концерт из наших сегодняшних именинников музыкальных. Впереди у нас «Ага», «Эми Уайнхаус» и «Мураками». Это радио-рандеву. Оставайтесь в нашей компании.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в четырех авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: Шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросеть Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

любовь никуда не девается от вас, обязательно наполняет ваше сердце, а соответственно и всех вокруг, потому что человек, который любит, он излучает удивительную вот эту энергию. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио рандеву 10 часов и 6 минут. С добрым утром, понедельник. Начинаем работать. Да, ничего не поделаешь. В ближайшее время послушаем с вами на 104 FM-музыку, которую нам подарит Хьюгел Дэвид, Гетта и Фрэч Монтана, Крис Ри, Виктор Цой, Анастейша, Зиверт Пицца, Депеш Мод, Гару, Лана Дель Рей. И прямо сейчас земля, ветер, огонь. Септембр, сентябрь в самом разгаре, 14 число. Кто не понял, друзья, просыпаемся. Хороший работ.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратторио Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Итак, друзья, проверяем то, что нам сервис Яндекс.Карты рассказывает о том, что в Нижнем Новгороде все прекрасно, 3 балла, лишь местами затруднения длятся затор чуть не дольше 8 минут, так что это полная ерунда. Все свободно, это замечательно, и мосты тоже свободны, средний показатель 0 баллов. Что касается погоды, в Нижнем прямо сейчас плюс 16 градусов, днем будет аж плюс 19. Прекрасная погода, солнечная, никаких осадков. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%. Угу. Это замечательно.

Ну, захотелось мне послушать Игоря Саруханова, потрясающего, уникального музыканта, композитора. 70 лет, большой тур идет по стране. Это прекрасно, удивительно. Хочется послушать время от времени такую музыку. Я это делаю с удовольствием и вас заставляю. Ну, извините. Друзья, давайте сейчас о серьезном. А вы умеете говорить так, чтобы вас действительно слушали? 15 сентября, то есть завтра, стартует новый курс по ораторскому искусству. 10 практических мастер-классов с Георгием Молокиным и Русланом Станчевым. Как не теряться перед аудиторией, как быстро собраться с мыслями, уверенно импровизировать и удерживать внимание. Как сделать так, чтобы голос, интонации, взгляды, паузы работали на вас? На мастер-классах вы не просто узнаете ответы на эти вопросы, вы будете отрабатывать их на практике. А главное, эти навыки нужны вам не только для того, чтобы выходить на сцену. Уверенная речь помогает вам в работе, собеседовании, переговорах, встречах и даже в обычном разговоре с ближними. 10 мастер-классов, чтобы говорить уверенно, интересно и убедительно. Подробности об участии по телефону 224-85-44, 224-85-44, и еще один есть номер 201-05-21, 201-05-21, или на странице «Мастерская Георгия Молокина ВК». Заходите, отмечайтесь, пишите заявку, вам обязательно перезвонят, и, может быть, успеете в этот курс попасть. Я думаю, что получится. Прямо сейчас Хюгель, Дэвид Гетта и Френч Монтана. Это радио Рандеву. Алексей Блюзов всем скажет до свидания. До свидания, друзья. Услышимся с вами обязательно завтра на 103.4 FM в 8 часов утра. Всем прекрасного солнечного настроения. До завтра.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 104 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о ценах на вторичное жилье в Нижнем Новгороде, льготном финансировании для резидентов ОС «Кулибин», новой разработке нижегородских ученых и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. По итогам августа стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Нижнего Новгорода выросла на 0,8% и достигла 169 800 рублей. Средняя стоимость квартиры таким образом составляет 8,5 миллионов рублей, следует из сообщения портала «Мир квартир». В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, квадратный метр вторичного жилья подорожал на 0,6% до 134 тысяч рублей. Стоимость квартиры выросла за месяц в 55 городах, в 11 упала, в 4 осталась прежней. Наиболее заметный рост произошел в Кирове, Ижевске и Чебоксарах. Заметнее всего цены снизились в Астрахани, Иванове и Курске. В целом в стране вторичная недвижимость в августе дорожала чуть более медленными темпами, чем новостройки. Резиденты особой экономической зоны Кулибин смогут получить льготное финансирование на развитие бизнеса по программе Минэкономразвития России и корпорации МСП. На ее реализацию правительство России направило 3,5 миллиарда рублей. В Нижегородском Минпроме сообщили, что резиденты особой экономической зоны могут привлечь инвестиционные кредиты по ставке 10% годовых на сумму до 200 миллионов рублей сроком до 5 лет. Подать заявку для получения льготного кредита можно через цифровую платформу МСПРФ. На данный момент резидентами ОС Кулибин являются 56 компаний. Они реализуют проект с объемом инвестиций более 163 миллиардов рублей. Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского разработали новую технологию для анализа МРТ-снимков. Она объединяет искусственный интеллект и квантовые технологии и может применяться даже для изображений низкого качества. Работа выполнена учеными исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Института информационных технологий, математики и механики НМГУ в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Пресс-службы вуза сообщили, что обученная разработчиками гибридная квантово-классическая нейросеть с точностью до 98% диагностировала наличие опухоли по МРТ с изображением головного мозга. Также она уверенно справилась с диагностикой МРТ-снимков с шумами и дефектами. Это одна из первых успешных попыток объединить возможности стандартных нейросетей и квантовых схем. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное и быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» – возможность сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя правления НБД Банка Андрей Ардабьевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
4: В эфире радио «Рандеву».
5: Без тебя жизнь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки. Нейросеть Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Just we.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
5: В центр?
4: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
5: Звучит как редкость.
4: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
6: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго снова успокоило нижегородцев насчет бензина. Министерство образования рассказало, сколько платит учителям. Также в выпуске об очередной массированной атаке БПЛА. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News&N рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству News&N озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо – теплого течения в Тихом океане. В эти периоды на русской равнине зимы становится теплее, а лето особо не проявляется жарой. Активность Эль-Ниньо, по прогнозам, начнет затухать ближайшей весной. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросеть Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
12: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Мед

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об участии нижегородских предприятий в выставке «Иннопром Индия», проекте КРТ в Автозаводском районе, транспортной программе Нижегородской области и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. 5 нижегородских предприятий приняли участие в международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Они провели около 40 переговоров с представителями Индии, сообщили в правительстве Нижегородской области. В бизнес-миссии приняли участие производитель атомных часов «Теодор Инструментс», производитель карбонильного железа для фармацевтической промышленности компании «Синтез ПКЖ», производитель трубопроводных систем ООО «СТС», производитель сверхчистых химических материалов «Поликетон» и производитель медицинского оборудования ООО «Петр Телегин». Деловая программа делегации Нижегородской области также включала переговоры с индийскими органами власти, технологическими и образовательными организациями. Возглавил делегацию заместитель губернатора Егор Поляков. Индия входит в число ключевых внешнеторговых партнеров региона и занимает 3-е место по объему импорта нижегородской продукции. За последние 9 лет товарооборот между Нижегородской областью и Индией вырос более чем в 9 раз. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области утвердило проект планировки и межевания территории еще одного проекта КРТ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Он будет реализован в районе улиц Дьяконова, Львовская и проспекта Бусыгина. Площадь осваиваемой территории составит более 11 гектаров. Сегодня это пространство занято старым жилым фондом. Проектом предусмотрено строительство 8 многоквартирных домов с помещением общественного назначения на первых этажах и подземными автомобильными стоянками. Квартал будет рассчитан на 3000 жителей. Также инвестор, специализированный застройщик «Альфа-Норма», за счет собственных средств построит детский сад и обеспечит разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы для строительства школы. На этапе торгов обязательства инвестора оценивали в 3 миллиарда рублей, в том числе затраты на расселение 2,6 миллиарда рублей. Правительство Нижегородской области утвердило новую комплексную программу развития общественного транспорта до 2036 года. Важнейшим элементом новой программы стало продление метро, как самого эффективного на сегодняшний день способа перемещения пассажиров. При этом упор будет сделан на мультимодальность, предполагающую удобные пересадки с одного вида транспорта на другой. Например, станция метро «Синая» станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, связывающего метро, канатную дорогу до Бора, трамвайные и автобусные маршруты. Также продолжится развитие трамвайной сети. Запланировано продление трамвайных линий в Сормовском и Приокском районах, в том числе до Ольгина и Новинок. Предполагается, что пассажиропоток на этом виде транспорта увеличится в 2 раза, до 49 миллионов пассажиров в год. В перспективе развития трамвайной сети также рассматривается возможность внедрения беспилотного подвижного состава. В программе развития транспорта также предусмотрена закупка новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом не только для Нижнего Новгорода, но и для Дзержинска. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» – возможность сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя управления НБД Банка Андрей Ардаевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород», РБК «Флагман российской деловой журналистики». Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: проекте «Радио Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Вечно молодым быть прекрасно, но и в возрасте зрелом тоже много всего интересного. И там, друзья, важно продолжать чем-то интересоваться, двигаться вперед и всячески, как говорится, себя радовать новыми открытиями, хотя кто-то говорит, что с возрастом это сделать сложнее. Меня зовут Андрей Лазарев, друзья, приветствую вас здесь на волне радио «Рандеву». И хочется сообщить о том, что совсем скоро, уже завтра, 15 сентября, стартует новый курс по ораторскому искусству. Это 10 практических мастер-классов с Георгием Молокиным и Русланом Станчевым. О том, как не потеряться перед аудиторией, как быстро собраться с мыслями, уверенно импровизировать и удерживать внимание слушателей, как сделать так, чтобы ваш голос, интонация, взгляд и пауза работали именно на вас. Вот, собственно, об этом на мастер-классах вы не просто узнаете, но вы будете отрабатывать, практиковаться и, собственно, делать все самостоятельно под руководством опытных тренеров. И главное, эти навыки нужны не только тем, кто выходит на сцену. Уверенная речь, она действительно помогает на работе, собеседованиях, переговорах, встречах и даже в обычном разговоре с близкими. 10 мастер-классов, чтобы говорить уверенно, интересно и убедительно. Если это важно для вас, подробности об участии по телефону 224-85-44 и 201-05-21. 224-85-44 и 201-05-21. Либо на странице мастерская Георгия Молокина ВКонтакте. Там тоже можно узнать всю подробную информацию. Прямо сейчас группа «Роксет» с легендарной песней завершит эту 10-минутку. А далее «Holy Flame», «Мусита Тибадзе» и группа «Yellow» под занавес часа аж из 1988 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
2: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки. Нейросеть Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности. Покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь. А прямо...
5: А можно все сразу?
4: Можно. В гранд-квартале «Бетанкур». А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. «Бетанкур». Все лучшее в одном доме. ООО «ННТК Медиа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Действует до 30 сентября. Подробности на nmk.rf.
1: Новости на радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
5: В шахматы, что ли, с ним играет?
4: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает. И даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
5: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
7: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросети Яндекса снова строят оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
8: Вы слушаете радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производителях беспилотных авиасистем Нижегородской области, мерах поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак на логистические центры, динамике количества парикмахерских и барбершопов и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. 4 новых производителя беспилотников появилось в Нижегородской области с начала 2026 года, сообщили в региональном правительстве. Таким образом, общее число малых и средних предприятий, производящих такую продукцию, достигло 25. По этому показателю Нижегородская область входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации. Большинство предприятий в сфере базы зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В целом в России с начала года создано 123 предприятия в сфере производства беспилотных авиационных систем. В результате их количество превысило 800, а занятость достигла почти 10 тысяч человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным ведомствам проработать региональные меры поддержки предпринимателей, пострадавших после серии атак на логистические центры. На горячую линию центра «Мой бизнес», организованную региональным Минпромом, поступили обращения от 221 нижегородской компании. Один из предложенных способов поддержки – льготное кредитование. Региональная микрокредитная компания разработала специальный продукт для пострадавших селлеров. В регионе планируют запустить программу, по которой предпринимателям будут доступны займы на срок от 6 до 36 месяцев для обрабатывающих производств, поставки от 5 до 10,5%, для остальных МСП – от 8 до 12% годовых. За три последних года число барбершопов в Нижнем Новгороде выросло на 64,7% до 140 заведений. Количество парикмахерских за это же время увеличилось всего на 8,7% до 1167. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось, подсчитали в два ГИС. Барбершопы стали самой быстрорастущей сферой индустрии красоты. За три года их число в миллионниках увеличилось на 43,3%. Годовой прирост составил 7,9%. Наиболее впечатляющий динамика за три года зафиксирована в Воронеже, где прирост составил более 76%, а также в Перми и Волгограде. Количество парикмахерских за три года в целом в стране выросло на 6,5%, но за последний год сократилось на 1,7%. Наиболее заметные сокращения в Москве и Казани. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» возможно сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя правления НБД Банк Андрей Ардавлевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости», взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценку

0: ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News & Enter сказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросети Яндекса снова строят оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК – автозапроектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской области.

0: В Ростовской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

When September Ends. Разбуди меня, когда закончится сентябрь. Такой сентябрь мне нравится. Это Green Day на 103.4 FM в начале часа. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Плюс 18. Сегодня прекрасная осенняя погода. Это информация от нейросети Яндекса, и на улице, на дорогах, точнее, 3 балла пробки. Ну, в общем, жить можно.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

кто-то сказал мне, да, это Killers, Brandon Flowers, начало 21 века, классика мировой музыки уже, и сам коллектив, и фронтмен, превосходная музыка такой. Все, конечно, это на базе Beatles, но с другим настроением, согласитесь, с другой жесткостью, с другой, если хотите, такой агрессией, да, с яростью. Somebody told me. Добрый день, друзья. Здравствуйте, я Руслан Станчев. Я желаю всем хорошего завершения сегодняшнего понедельника, 14 сентября. Скоро Джек Саваретти, Sting и Snow Patrol. Телепорт, их новый хит «Ураган», Павел самых честных правил на удачу, имена Галаров, Нотин Хилбилис. Депеш Мод прямо сейчас.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о восстановлении дома директоров в Сарове, строительстве логистического центра в Дзержинске, возрождении красной горбатовской породы и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. Российский федеральный ядерный центр выкупил аварийное здание дома директоров в Сарове. Исторический объект восстановят и создадут на его базе филиал музея ядерного оружия. Двухэтажный деревянный дом в коттеджном стиле на улице Давиденко, 5, построили в 1947 году. В разные годы в нем жили директора КБ-11 и ВНИЭ. В 21 веке дом был продан частному лицу, у которого потом был изъят из-за ненадлежащего содержания. К 2026 году здание было практически полностью утрачено после пожара. В конце августа Нижегородское Минимущество провело торги по объекту. В итоге здание выкупил его исторический владелец ВНИЭ, который и займется реставрацией и восстановлением. Проект распределительного центра для нужд торговой сети «Пятерочка» в Дзержинске получил положительное заключение экспертизы. Информация содержится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Проект реализует компания «Альянс НН». По окончании строительства она будет осуществлять управление объектом. Комплекс на Нижегородском шоссе будет включать 2 распределительных центра общей площадью около 60 тысяч квадратных метров с площадкой для хранения контейнеров. Стоимость проекта составит более 5 миллиардов рублей. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Земельный участок под строительство был выбран с помощью инвестиционной карты Нижегородской области. Реализация проекта позволит создать около 1000 новых рабочих мест. Красную горбатовскую породу коров планируют возродить в Нижегородской области при поддержке агрохолдинга «Русское поле». Сейчас поголовье красной горбатовской сохраняется только в одном хозяйстве региона, АО «Горбатовское». Оно составляет 83 головы, включая телят. Замгубернатор Егор Пляков рассказал, что будущее этой исконной нижегородской породы крупного рогатого скота обсудили на рабочем совещании с участием специалистов регионального минсельхоза, федеральных ученых и представителей агрохолдинга. Уже завершен отбор образцов для генетической экспертизы, проведены молекулярно-генетические исследования. Разрабатывается план племенной работы. «Русское поле» планирует подать документы в Минсельхоз России на получение статуса геноподного хозяйства по красной горбатовской породе для АО «Горбатовское». НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» возможно сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя правления НБД Банка Андрей Ардабьевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

рандеву. Итальянские корни у Джека Саваретти, поэтому такое необычное, да? Такое английское или там американское имя Джек и итальянская фамилия Саваретти. Отец итальянец. The Way You Say Goodbye, но мы с вами прощаться не будем. Нам с вами рано все это делать. Плюс 17. Сегодня замечательный осенний день. И, кстати, вот предстоящая неделя обещает быть такой, но иногда пасмурно, правда. Завтра 18 и пасмурно, дальше 17. Суббота и воскресенье 19-20. Следующий понедельник 21 градус в Нижнем Новгороде. В целом, я считаю, что это очень неплохой сентябрь. Добрый вечер, друзья.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

это его версия классического произведения из Just Impossible. Друзья, сегодня 14 сентября, большой хоккей в Нижнем Новгороде и открытие ледовой арены «Волга» на Стрелке. Большое событие. Вот как сейчас помню, как много-много лет назад наш губернатор спросил у болельщиков, ну, мы же хотим ледовую арену? Все говорили, да, хотим. И вот прошли годы, и она сегодня случилась. Сегодня открытие официальное, и наши играют с Агварсом. Пожелаем удачи нашим

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область – лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительности.

0: длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки. Нейросеть Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Точное нижегородское время. Вы слушаете радио «Рандеву». Три «Энгл Сан» и «Бесконечность» в начале часа. Сегодня 14 сентября, понедельник. Открытие «Волга-арена», «Ледова-арена» на «Стрелке». Большой день для спорта российского, для нижегородских болельщиков и для Нижнего. Конечно, это такое фантастически классное абсолютно строение. Да, я не знаю, там, что это... Гигантское строение с инфраструктурой, все отремонтировано, и это все на Стрелке. Я так счастлив, потому что это часть, в том числе, округа моего 15-го в Канаевском районе. Замечательное место, место большого спорта. Там очень красиво, и там будет классно. Пожелаем сегодня нашим удачи, ну а нашему губернатору спасибо за то, что Глеб Сергеевич дожал, додавил, доделал и выполнил то, что пообещал. Это прекрасно. Я Руслан Станчев. Хорошего вечера вам и оставайтесь с нами на 103.4.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Солдатов и 109, новая версия песни, которая действительно звучала из каждого утюга в начале этого века. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Совсем скоро добавим страничку электронной музыки, но высокого качества. Джо Годдард из Hot Chippa, Lose Your Love и Флорес и Clarity появятся у нас. Также француз Адетта, L'amour reste cool. Позже Sting, послушаем кавер на Get Lucky. Savage, итальянский наш кудесник, Over Rain, золото, крылья. Ну, это Nautilus Pompilius, но исполняет золото. One Republic и в финале часа Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Еще один суперхит, который сейчас везде. И Visionaires прямо сейчас на радио Rendezvous.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву». 17.31 на часах в студии радио «Рандеву», плюс 17 показывает наш термометр. Ситуация на дорогах стандартная, 6 баллов. Я Руслан Станчев, это радио «Рандеву». И Одетто, это фамилия, зовут этого замечательного вокалиста Винсент. Винсент Одетто Лямур Гаскул. Ну а далее у нас классика мировой музыки, Гордон Мэтью Самнер, всем известный как «Стэн».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратторио Фетучини в центре города на Студеной 7, бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

где твои крылья? Золото с кавером на Nautilus Pompilius. В финале часа появится One Republic и Роберт Палмер, классика мировой музыки. Ну а сейчас Татьяна Ткачук и Василий Викуленко.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннд.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: Шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросети Яндекса снова строят оптимистичные.

0: солнечные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Я все решил, я остаюсь. Александр Гонопольский в начале часа на 103.4 FM. День рабочий официально завершен. Если вы еще работаете, наверное, это важно, доделывайте, да? Целая неделя впереди. Время хватит, время с нами. Я Руслан Станчев, желаю всем хорошего завершения понедельника. Сегодня 14 сентября, по сути, уже экватор. Да, сентябрьский наступил быстро, невероятно быстро. Кажется, что день тянется долго, а месяц как одна минута, да? Так вот. Всем хорошего вечера. 5 баллов на улице Нижнего, на улицах Нижнего Новгорода пробки. Плюс 17. Сегодня замечательный день. Завтра плюс 18 и пасмурно. Вообще всю неделю 17-21. Дэрил Холл и Джон Оутс. Далее Out of Touch на радио «Ра».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вспомним ушедшее красивое лето. Summer of our love, лето нашей любви. Triangle Sun на 103.4 FM, частота старейшей радиостанции России, радио Рандеву. Скоро Эдмея, итальянская красавица, диджей, с рэперкой Тияма, ее версия. Сэм Смит, Сэм Райдер, Эрик Клэптон, великий гитарист и... Песня-саундтрек из фильма «История нас», где снялись Брюс Уиллис и Мишель Пфайффер.

Оставайтесь свободными, оставайтесь сильными, оставайтесь счастливыми, насколько это получается. Хорошей вам осени и этой замечательной сентябрьской недели. Погода обещает быть хорошей. Все, друзья, ставлю точку. До пятницы, пока!

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Congratulations on your jubilation. Our hearts are breaking.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

0: sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область – лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросети Яндекс.

0: снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифры сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросети Яндекса снова строят оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: But if you're careful all the time, then what's the world?
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21.

0: 52. Это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. Имплант 52 – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. Имплант 52 – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. Имплант 52 – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросети Яндекса снова строят оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.

я больше одна. Ты солнце, я больше луна.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: You can

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

me. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to

0: Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил NewsNN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифры сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технологии будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. Шахматы, что ли, с ним играет? Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
2: Зонт. Российская автоматика.
4: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: В разгар рабочих будней на этой неделе будет 17-19 градусов. Наконец, семидневки нейросеть Яндекса снова строит оптимистичные планы и ожидает до 23 тепла. Небольшие дожди будут возникать в течение всей недели.

0: 104 FM.
1: Я могу растворять в кофе смог за окном. Это мой профиль, и ждать, когда с неба посыпется.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города

социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: bruciato male. Per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore. Come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили

0: же 9 десятых, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго снова успокоило нижегородцев насчет бензина. Министерство образования рассказало, сколько платит учителям. Также в выпуске об очередной массированной атаке БПЛА. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом дне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News&N рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 22-м году их было около 4000, а в 14-м насчитывался 4851 населенный пункт Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству News&N озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо, теплого течения в тихом

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Радио Рандеву.
1: Мы были в каждой ложе нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и баз.

скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: It's just a prayer for the dying.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, сколько планирует родить детей средняя нижегородка. О том, что в Нижегородской области почти не видно безработных. Но вначале о мобильной связи нового поколения. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.